Приветствую вас, братья и сестры. Как-то много лет назад моя супруга приобрела с рук одну сумку. И придя домой, эта сумка, она легла в шкаф и долгие годы пролежала в шкафу. Спустя, может быть, 3-4 года, когда супруга опять нашла эту сумку в шкафу, ей стало интересно просто загуглить, что это за сумка, сколько она стоит и так далее. Когда она загуглила, ну, нашему удивлению не было предела. Это была очень-очень дорогая сумка. Это был европейский бренд. Мы сначала не поверили, что может такое произойти. Мы начали на Ютубе смотреть различные ролики, как распознать подделку от оригинала. И вот сколько мы там роликов этих не просмотрели, десятки разных роликов. Каждую мелочь смотрели, там целый ряд моментов, по которым можно было определить аутентичность этой сумки. Каждый момент тщательно смотрели. Ну, настоящая сумка, оригинальная. Мы стали думать, что нам с ней делать, и в конечном счете, через какое-то время, лишь только квалифицированный специалист, профессионал смог определить, что это была не настоящая сумка. Это была подделка. Он сказал, что это очень качественная подделка. Есть такие вещи, которые по сути своей не являются оригиналом, а всего лишь качественной подделкой. Мы живем с вами в таком мире, где вокруг нас очень много поддельных вещей. Кажется, что настоящие, но на самом деле это поддельные, ненастоящие вещи. К сожалению, так бывает и в христианстве. Люди могут думать, что они являются настоящими христианами, но на самом деле они могут обманываться. И есть целый ряд признаков, как мы можем определить, являемся ли мы настоящим истинным христианином или нет. И вот первое послание Иоанна посвящено именно этой теме. Иоанн в этом послании, он указывает целый ряд признаков, по которым можно определить, настоящий ли ты христианин или нет. Ходишь ли ты во свете или ты до сих пор остаешься во тьме. И апостол Иоанн приводит целый ряд таких признаков, по которым мы можем внимательно проанализировать себя и прийти к выводу, настоящий я или нет. Открывайте, пожалуйста, первое послание Иоанна, первую главу. Мы с вами будем читать с первого стиха. Пока вы открываете свои Библии, я немножечко хотел сказать исторического контекста. Апостол Иоанн – это младший брат Иакова. Это были ученики Иисуса Христа. И Иоанн был одним из трех самых близких к Иисусу Христу учеников. Он был очевидцем всех моментов земной жизни Иисуса Христа. Он был там, где даже не были другие ученики Иисуса Христа. Интересно, что они были известны как сыновья Завидея, и Иисус называл их сынами грома. Помните, да? Скорее всего, он их прозвал так за их темперамент, за их такую горячесть. Помните, такой был момент, когда они предложили там свести огонь с неба на поселение, которое их не приняло. Но тем не менее, апостол Иоанн, он был одним из последних апостолов, который был еще живой к концу первого столетия. И свои послания он, скорее всего, писал примерно вот в этом промежутке 90-95 год по Рождеству Христова. Первые отцы церкви говорят о том, что Иоанн жил в то время в Ефесе, в Малой Азии, он нес там служение, и именно с этого города он распространял благовестие через обширные переписки вот тех посланий, которые он писал различным церквям, открытым церквям. Один из ранних отцов церкви, папий, который непосредственно общался с Иоанном, он говорил о нем, что это живой голос терпения.
Интересно, насколько жизнь Иоанна изменилась, что к концу его жизни о нем совершенно другая характеристика. Если до этого его называли сыном грома, то теперь это живой голос терпения. Я думаю, что Иоанн на протяжении своей жизни многому чему научился. И вот задолго до того, как Иоанн пишет свои послания, задолго до этого, такие апостолы, как Петр, такие апостолы, как Павел и Иуда, они писали о том, что настанет такое время, когда в церковь вкрадутся лжеучителя. И вместе с их приходом в церковь придет пагубное лжеучение, которое навредит церкви. И вот теперь, спустя многие годы, к концу столетия, Иоанн борется с этими лжеучителями, с этим лжеучением. И одной из такой самой опасной ереси того времени была ересь гностицизма. Гностики, они буквально говорили, что для спасения нужно определенное специальное мистическое знание, которым не все обладают. Вот кто обладает этим знанием, тот может приобрести себе спасение. Знаете, гностицизм – это была такая некая смесь христианства и греческой философии на учении Платона. И вот гностики, они также отрицали человеческую природу Иисуса Христа. Они говорили, да, Он Бог, но Он Дух. Но у Него не было человеческой плоти, потому что человеческая плоть, тело по своему определению является нечто злым, греховным. И Божий Сын, Он не мог обладать человеческой природой. И поэтому церковь в первые столетия очень сильно боролась с этой ересью гностицизма. И вот апостол Иоанн пишет это свое послание, чтобы помочь разобраться людям, кто есть настоящий верующий, а кто поддельный. Давайте с вами прочитаем с первого стиха, мы прочитаем с вами 7 стихов. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если вы внимательно следили или слушали, вы, наверное, заметили, какое самое частое слово встречается в этом отрезке. Общение. И общение с Богом – это самый первый признак, по которому можно отличить истинного христианина от неистинного христианина. Общение с Богом – это тот признак, по которому мы можем установить, настоящий верующий или нет. Мы будем сегодня с вами говорить об этом самом первом признаке – общение с Богом. Что это такое общение с Богом? Наверное, самое первое, что приходит нам на ум, когда мы говорим об общении с Богом, это, скорее всего, такие практики, как чтение Библии, молитва или, может быть, что-то еще, то, что связано вот с этими вещами. Но на самом деле общение с Богом – это гораздо больше, чем чтение и молитва. Общение с Богом, оно выходит за рамки чтения и выходит за рамки молитвы. Библия говорит, это нечто большее. Конечно, все это входит в такой большой блок под названием «общение с Богом», но это гораздо больше, чем просто молитва или чтение Священного Писания. Словарь Стронга слово «общение» переводит так же, как «общение», но еще есть значение этого слова как
взаимоотношения, соучастие, общение, связь. Даже в некоторой греческой литературе это слово употреблялось, когда описывались супружеские отношения, супружеская связь, то есть брак. Это слово также употреблялось в этом значении, и также это общительность и пожертвование. То есть это большой спектр значений. Но в самом главном своем значении это слово обозначает, что это отношение. Отношение с кем-то. Интересно, словарь Брокгаузера говорит, что слово «общение» подразумевает тесную связь, подразумевает близкие отношения, в которых есть взаимные права и обязанности. И, как я уже сказал, в разговорном греческом языке это слово всегда обозначало участие в общем деле или взаимоотношения между людей. Поэтому, когда мы говорим об общении с Богом, мы понимаем, что общение с Богом – это в первую очередь, это наши личные взаимоотношения с Ним. Это наши отношения с Ним, это наша связь с Ним. Наше общение с Богом заключается в том, что Он, в свою очередь, отдает Себя нам, а мы отдаем Себя Ему и все, что Он требует от нас. И знаете, это общение с Богом вытекает из единства, которое мы имеем во Христе Иисусе. Лишь только благодаря Иисусу Христу мы можем иметь это общение с Богом. Евангелие или благая весть – это не только весть о спасении. Евангелие не только приносит нам спасение в нашу жизнь или прощение грехов, но Евангелие приносит нам весть о том, что мы можем приобрести с вами общение с Богом. По большому счету это одно и то же. Если вы внимательно посмотрите те слова, которые говорит Иоанн, вот 2-3 стих, «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам в эту вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Иоанн объясняет, что вечная жизнь, которая до этого была у Отца, теперь пришла сюда к нам на землю. Для чего? Для того, чтобы у нас было общение. Общение с Богом и общение со святыми. И поэтому Иоанн проводит эту параллель между жизнью вечной, которая пришла с небес, и нашим общением с Богом. По большому счету, это равнозначные вещи. Быть спасенным и иметь общение с Богом. Но знаете, на самом деле человек потерял эту связь с Богом задолго до нас с вами. Общение с Богом было во время, когда было такое время, когда человек напрямую, лицом к лицу общался с Богом. Вы помните это время, которое было в Едемском саду? У человека были личные, прекрасные, гармоничные взаимоотношения с Богом. Бог напрямую, лицом к лицу мог общаться с человеком. Это общение складывалось из Божьего повеления и человеческой ответственности. Бог повелел человеку поступать так и так. И если человек будет выполнять это Божье повеление, то человеку гарантирована вечная жизнь. Жизнь в общении с Богом, жизнь в гармонии, жизнь в наслаждении в Эдемском саду. Но мы знаем, что человек избрал для себя другой путь. Как бы парадоксально ни было, но человек не избрал для себя жизнь в общении с Богом. Человек избрал мир, мир без Бога, мир смерти, мир греха, мир разрухи и тирании. Но когда мы вспоминаем то время, мы понимаем, насколько, или когда мы думаем о том времени, мы понимаем, насколько это прекрасное время, когда человек может иметь личные, контактные взаимоотношения с Богом. Мы не так давно с семьей были в музее Ноева Ковчега,
И там наше внимание приковала одна очень такая картина, которая буквально заворожила. И когда ты смотришь на эту картину, тебе просто хочется оказаться вот там, что описывает эта картина. Эта картина называется «Представь себе идеальный мир». И вот снизу маленьким шрифтом подписано «Нет печали, нет болезни, нет кровопролития и нет смерти». На этой картине нарисован Эдемский сад. Среди прекрасных красок, цветов, зеленых деревьев стоит Адам с Евой. Среди них различные животные окружают их. И вот вся эта картина наполнена таким красивым солнечным светом. Этот свет, скорее всего, я так для себя это понял, он олицетворяет Божье присутствие среди этих людей. Когда думаешь об этом, ну нет ничего прекраснее. Хочется оказаться в таком в личном, контактном общении с Богом. Но как бы парадоксально ни звучало, человек для себя выбирает совершенно другой путь. Путь греха, разрухи, смерти и так далее. Там в этом же музее есть такая комната, которая называется «Мир после грехопадения». И когда заходишь в эту комнату, там такая дверь таких в черно-серых тонах, на этой двери куча всяких всевозможных замков и выцарапана такая надпись «Мир больше не в безопасности». Это последствия выбора человека. Это последствия выбора того, что человек отказался от общения с Богом. И когда заходишь в эту комнату, на ней там большие такие фотографии, плакаты, и там плакаты разрушенных городов от войн или от природных катаклизм, фотографии таких грязных улиц, где беспризорные люди, наркоманы, какие-то брошенные дети. Самое там, что вот поразило, вот такое, это вот фотографии нацистской Германии, когда концлагеря, горы человеческих труб, одежды. Когда смотришь на все, на это ужасно. Но это мир, в котором мы с вами живем. Это мир без общения с Богом. Это тот мир, который отказался от отношений с Богом.

И самое печальное, что человек не стремится к общению с Богом. Как бы он ни смотрел на все то вокруг, что его окружает, не ужасался бы. Человек все равно не стремится к общению с Богом. Апостол Павел говорит в 3 главе с 9 по 18 стих: «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортаних открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божьего перед глазами их». Это характеристика всех людей, живущих на этой земле. К сожалению, мы по своей греховной природе, которую мы унаследовали от Адама, который отказался от общения с Богом, и теперь каждый из нас, он не ищет этого общения с Богом. Общение с Богом, оно чуждо нам по своей греховной природе. Мы его восстанавливаем, это общение с Богом, лишь только благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве, потому что эта вечная жизнь явилась сюда, на землю. И она сделала возможным вернуть нас к общению с Богом. Лишь только тогда, когда Бог меняет наше сердце, лишь только тогда, когда происходит обновление нашего ума, мы начинаем задумываться о том, что а ведь мы нуждаемся в общении с Богом. Ведь мы нуждаемся во взаимоотношениях с Ним. Мы нуждаемся быть в этой связи с нашим Творцом. И только тогда мы направляем свой взор к Богу. Интересно, что общение с Богом, оно имеет такой хороший бонус для каждого христианина. Общение с Богом дает радость нам. Вы испытывали радость от общения с Богом? Общение с Богом неизбежно приведет нас к радости. Об этом пишет Иоанн в 4 стихе. «Это пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна». Знаете, мы с вами живем в таком мире, что мы нуждаемся в радости. Мы стремимся к этой радости, мы пытаемся ее достичь, может быть, в каких-то разных вещах, где-то, может быть, в земных вещах. Нам сложно быть без радости. Мы хотим испытывать чувство счастья и чувство радости. Знаете, кто-то пытается найти радость в деньгах, кто-то пытается найти радость во власти, может быть, в каких-то близких отношениях между кем-то. Но так или иначе, в разных вещах люди пытаются найти радость. Я как-то читал статью, в 2007 году пациент одной из китайских клиник, у него была сердечная болезнь, он умер от радости, потому что ему сказали, что государство частично оплатит его лечение. Не выдержал от радости и умер, сердце не выдержало. Мы в разных вещах пытаемся найти себе радость. Но знаете, Иоанн говорит, что настоящая совершенная радость может прийти в нашу жизнь только от общения с Богом. Кстати, радость – это хороший показатель того, насколько у тебя глубокое общение с Богом. Если вы понимаете, что в вашей жизни не достает вам радости, не достает вам удовлетворения и счастья, ну, скорее всего, значит, у вас нехватка общения с Богом. Скорее всего, вам нужно бежать к Богу, искать там радость и удовлетворение. Поэтому, когда мы обнаруживаем, что нету радости, куда-то пропало, мы должны знать, что нам нужно восстанавливать наше общение с Богом. Нам не нужно искать какие-то суррогаты, подделки, но только одна совершенно радость от общения с Богом. Итак, следующий пункт – общение с Богом – это признак истинного христианина. Как я уже сказал в начале, Иоанн говорит о том, что если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем
и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Общение с Богом – это тот духовный индикатор, на основании которого мы можем проверить, истинно мы верующие или нет. Если мы претендуем, что мы имеем общение с Богом, если мы претендуем, что у нас есть отношения с Богом, но при этом находимся в духовной темноте, а духовная темнота всегда указывает на отсутствие спасения. Охождение во тьме – это образ невозрожденного человека. Так вот, если я говорю о том, что я имею общение с Богом, но продолжаю жить жизнью невозрожденного человека, скорее всего, я обманываюсь. Скорее всего, я не истинный христианин. Если говоря, что я имею общение с Богом, а продолжаю находиться во тьме. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 5 глава, 8-9 стих говорит: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Павел говорит о том, что тьма или жизнь во тьме – это было что-то до того, как вы повстречались с Господом. Когда вы повстречались с Господом, это уже жизнь во свете. И тьма со светом, она никак не может смешаться. Если вы с Господом, значит, вы во свете, и вы не можете находиться во тьме. Вы не можете жить жизнью невозрожденного человека. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит, 6.14, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, и что общего у света с тьмой?» Это две разных параллели, которые никаким образом не соприкасаются друг с другом. Если вы имеете общение с Богом, значит, вы ходите во свете. И вы не можете ходить во тьме одновременно. Нет ничего общего у праведности с беззаконием и у света с тьмой. Поэтому, когда мы хотим согрешить с вами, мы должны помнить, я имею общение с Богом, я хожу во свете, я не могу согрешить. Я не могу смешаться с тьмой. Я не могу себя смешать с беззаконием, потому что я хожу во свете, потому что я имею общение с Богом. Общение с Богом – это наша мотивация к святой жизни. Это наша мотивация против греха. Есть результат от общения с Богом. Если мы с вами имеем общение с Богом, если мы живем этим общением, апостол Иоанн говорит о том, что мы будем очищены от всякого греха. Буквально несколько слов об этом. Общение с Богом, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, если мы с вами имеем общение с Богом. Во-первых, общение с Богом, оно несет в себе освящающий характер, освящающий такой момент. Чем вы больше имеете общение с Богом, чем вы больше проводите с Ним время, чем теснее ваши отношения с Ним, тем меньше шансов, что вы согрешите. Потому что вы понимаете, что вы ходите во свете, и вас греховная тьма, она просто вас не заинтересует. Поэтому в этом отношении, когда мы имеем общение с Богом, мы предохраняем себя от греховной жизни, мы предохраняем себя от греха, от присутствия греха в нашей жизни. Знаете, можно бороться с грехом двумя способами. Вот несмотря на то, какое у вас духовное состояние, вы можете бороться непосредственно с самим грехом. Вот приходит искушение, и вы молитесь, просите Бога, как бы вам не согрешить, как бы вам не согрешить. Тяжело. Есть второй способ, как бороться с грехом. Развивать общение с Богом. Когда вы развиваете общение с Богом, когда вы развиваете отношения с Ним, многие греховные вопросы, они просто автоматически сами снимутся в вашей жизни.
А если даже встанут, то вы легко их победите, потому что на вашей стороне свет, на вашей стороне сам Бог. Итак, общение с Богом, оно освобождает нас от греха, оно дает нам радость. Общение с Богом – это тот признак, по которому мы определяем себя, истинно мы верующие или нет. Если мы говорим о том, что да, я имею общение с Богом, но наша жизнь где-то не соответствует, нам нужно проверить, насколько тесная моя связь с Богом, есть ли, может быть, она вообще или нет. Те, кто не имеет общения с Богом, должны понимать, что Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы восстановить наше общение с Богом. Он сделал его возможным. Мы живем с вами не в безопасном мире, и наше общение с Богом, оно возможно лишь только во Христе Иисусе. Лишь только Он его делает возможным. Несколько практических таких средств, как мы можем на практике наше общение с Богом развивать. Но первое, всем известно, это размышление над Божьим Словом. Когда мы углубляемся в Божье Слово, когда мы его читаем, когда мы размышляем над ним, когда мы доверяемся ему, и оно становится для нас авторитетным, мы понимаем, что это Слово, живое Слово самого Бога. У нас появляется с ним связь. Мы как бы слышим Бога со страниц Библии. Он говорит нам. Он выражает нам свою волю. Например, псалмопевец пишет в 62-м псалме: «Слово, словно лучшими явствами, душа моя насыщается, и уста тебя славят радостно, когда вспоминаю тебя на ложе своем и думаю в часы ночные о тебе». Размышление над Божьим Словом. Этим самым мы участвуем в нашем общении с Богом. Следующее средство общения с Богом – это молитва. Молитва – это та наша связь с Богом, когда уже непосредственно мы говорим Богу. Когда мы изливаем Ему свои, может быть, нужды, радости, проблемы, или, может быть, победы, или что-то еще. Это указывает на наши отношения с Ним. Когда мы в молитве приходим к престолу благодати. Следующее средство нашего общения с Богом – это время совместного христианского общения. Помните, Иоанн говорит в 3 стихе о том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Сыном Его Иисусом Христом. То есть здесь такая цикличность. Наше общение с Богом, оно всегда взаимодейственно с общением святых и с общением с Богом. Этот стих говорит о том, что нет таких христиан-одиночек. Может быть, есть какие-то единичные исключения, но в большинство случаев христианин не может быть сам по себе. Если он имеет общение с Богом, он непосредственно будет иметь общение со святыми. Ну и последнее, в чем выражается наше общение с Богом, это во время вечери. То, что мы сегодня с вами будем делать. Апостол Павел в 1 послании к Коринфянам 10:16 говорит: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Приобщаясь к крови Христа, приобщаясь к Его телу через хлебопреломление, мы провозглашаем единство со Христом. Мы провозглашаем то, что мы имеем общение с Богом, мы приобщаемся к Его телу. Это очень тесная связь, это связь к Его голгофской жертве. И поэтому, когда мы участвуем в вечере, мы понимаем, что мы едины со Христом. Через это приобщение к этим символам, хлеба и вину, участвуя в вечере, мы говорим о том, что мы имеем общение с Богом. Итак, братья и сестры, будем молиться, чтобы Бог благословил каждого из нас иметь глубокие отношения с Ним, иметь глубокое общение с Ним. Аминь.

Я взор свой поднимаю к небесам, начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, Ты сам в моих делах, в моем дневном хождении. Благослови труды моей души и ко всему ее прикосновение, труды ума и рук благослови, пошли Святого Духа вдохновение. Дай все мне делать, словно для Тебя, с открытым сердцем и любви сиянием, и пусть, как тень апостола Петра, целебным будет на людей влияние. Дай доброхотно все передавать, что от Тебя, Господь мой, получаю, и помоги нетленные слова в пути не подменять щитой случайной. Дай имя светлое Твое святить и волю правую творить повсюду, за все Тебя благодарить за то, что было в жизни, есть и будет. Я взор свой поднимаю к небесам, начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, Ты сам в моих делах, в моем дневном хождении.

Как-то недавно в одной из бесед сквозь сигаретный дым тихо спросил меня старый сосед: «А сколько, скажите, вам все-таки лет?» Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет, сколько мне лет? Ну, столько же, сколько и зим. Как же точнее найти мне ответ, список годам моим? Если считать по количеству бед, о, то уж, наверное, за 1000 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Он по плечу молодым. Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Утром встречаю весенний рассвет, верю глазам твоим. Песни пою, будто мне еще нет даже ушедших 17 лет. Странный вопрос, сколько мне лет? Мы не о том говорим. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим. Не отрекаюсь от возраста, нет, бережно мной храним. Каждый тот год, что в прошедшей войне был воевавшим, зачислен в тройне.

и осенних примет. Возраст мой, будь моим. Впрочем, чего это ждет наш сосед? А, он спросил меня, сколько мне лет. Странный вопрос, сколько мне лет. Мне о том говори. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Столько же, сколько и зим.

одну на земле половинку твою, но как узнаешь, когда встречаешь? Быть может, это, а может быть, так. Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что

что если рядом с тобой, то одна на земле половинка твоя. Но как узнаешь, когда встречаешь, быть может, это, а может быть, та? Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что рядом.

Значит, вам нужно влюбиться в ту одну на земле, что от вас далеко, а может быть и рядом.